0: This is for Brandon Spoon. Hey Brandon, it's Megan. I just wanted to say that I'm really sorry I haven't been able to send many letters recently. We're kind of still in the process of moving, and it's been very hectic to say the least, but it's okay. I hope you are doing well and that you have a good week this week. I got your long letter yesterday, so I'm in the process of responding to that, so hopefully I'll be able to send that tomorrow and you'll get it soon. But I hope you're doing well. I miss you so much. Always remember that God's got you. And I will talk to you soon. But I miss you and I love you and I hope you're okay.
1: Здравствуй, Юра. Сегодня мы разговаривали с тобой по телефону. Ты, наконец, хотя бы дозвонился до меня, потому что у всех телефоны, ну, не смогли подключиться. Ну и, в общем-то, со всеми поговорили. Во всем, чем ты просил, мы передали. Ну, я надеюсь, что ты с ними уже в четверг или в пятницу разговаривал по телефону, и они тебе все рассказали подробно, о чем ты нас спрашивал про Лину и про Славика. Они обещали не пропустить твой звонок. Но в самом деле сегодня вот не работали телефоны у нас. Почему-то, причем городские, у всех номера не подключались. Но в связи с проведением экономического форума у нас, и тут, наверное, интернет и телефоны местами так немножко такие звонки из-за границы, из-за далекой решили не пропускать. Ну, это я так думаю. На самом деле, в общем-то, у нас все нормально. Ну, еще раз. Спасибо, что позвонил. Ну, и надеюсь, ты с детьми поговорил. Всего хорошего. До свидания. Целуем папа и мама.